0: Португальчик не за штентем.
1: Кто?
0: Винсенто Скулати. А кеды всхуд зачем чуть злочечки вяты, поведел мне твар дуже не заплати.